0: Push north. And break the connections between the Chinese Communist Army and the North Korean troops. And then, outflank Seoul. That's why I call it Operation Ripper. The clock is ticking. Let's move!
1: Yes, sir!
2: Товарищ Сталин, это телеграмма от товарища Мао Цзэдуна. Цель прежняя. Они просят нас о помощи.
3: Какая обстановка в Северной Корее?
2: Там все еще тупиковая ситуация. Но, возможно, они не смогут удержать Сеул.
3: Садитесь. Товарищ Мао Цзэдун просит нас разместить наши военно-воздушные силы в Северной Корее. До этого наши летчики воевали только над Ялудзяном.
2: Наши китайские товарищи не один и не два раза просили меня о помощи. Мы эту помощь оказываем. Я здесь согласен с товарищем Мао Цзэдуном. Корейская война будет долгой войной. Но, отвлекая американские вооруженные силы ситуации в Северной Корее, мы хорошо используем эту ситуацию в Европе.
3: Я думаю, если китайцы разместят две авиационные дивизии в районе Антона для прикрытия электростанций и тыловых коммуникаций, мы сможем приказать генералу Белову перебросить две наши истребительные дивизии в Северную Корею. Но помните, американцы ничего не должны знать об этом, иначе у нас будут большие неприятности.
2: Наши летчики, воюющие над Ялудзяном, носят форму ВВС Китая и форму ВВС Кореи. Фюзеляжи наших самолетов без опознавательных знаков. Я думаю, эту ситуацию нужно использовать, когда наши вооруженные силы войдут в Северную Корею.
3: Скажите товарищу Мао Цзэдуну, что мы обязательно обеспечим их вооружением, техникой, зенитными орудиями и 6000 автомобилей.
2: Хорошо.